0: Noise Group.
1: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
2: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.

0: 6:50.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из ТОП-20.
1: Это ТОП-20.
2: Место номер 8. 8.

0: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
1: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
3: Top, top, top!
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
5: Wow!
4: No 14. Līdz 20. Jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 rulļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
6: Thank you.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.

что смысла нет, потому что один орет что-то из детской, другой орет, находясь в супружеском ложе, и это все не связано со мной, а связано исключительно с футболом. Поэтому один орет, другой орет из другой комнаты: «Что там? Что там?» Я говорю: «Давайте так, вы

пишите. Да, нелогично. Ну и что? Ну и что? Сегодня такой день. Сегодня все-таки 15 июля. Середина лета 2026 года. Да, звучит серьезно. И мы с этим разберемся. Еще раз всем доброе утро. Ты слушаешь «Топ радио». Меня зовут Наталья Горбачева. И все. Доброе утро!

все обсудим. Однако у людей есть более важная вещь. Вот сейчас наш радиослушатель в 5.53. В 5.53 прислал фотографию и говорит: доброе утро вам. Ладно, говорит, добрейшего вам утречка. Он говорит: а как вам такое? Как вам такое? Айс на фонаре, освещение, Юрмальская трасса. Сидит себе, кайфует. Фотография есть. Гнезда еще нет, но сам кайфует. Слушайте, ну, по аистам я не знаю, насколько это удивительная ситуация. Однако, вчера меня будил, помимо вот этих всех непонятных стонов и криков, связанных с футбольной историей, еще КамАЗ. Комар один, с которым у меня происходил определенный бой. Я, в конце концов, победила, но он, конечно, потратил мои силы, разбудил меня. И я подумала, я сразу вспомнила, что в прошлом году у нас вообще была несусветная напасть по поводу этих комаров. Как же будет в этом году, непонятно. Я думаю, может, они сейчас появились, потому что за это время вылупились. Что там произошло? У нас есть специалисты по аистам, по комарам. Нам все это нужно. Нам нужно со всем этим разобраться. А в любом случае, наш WhatsApp 2-5-0-3-7. Я уже вижу, что наши ребята проснулись. Это все, пора на работу. Хватит тут отдыхать. Хотя, если ты отдыхаешь сейчас, то тоже, значит, не грех в отпуск проснуться пораньше для того, чтобы этот день, который никак не должен быть связан с рабочими вопросами, был намного дольше. И, конечно же, в компании Stop Radio. All-time favorites.

0: знаешь, это как это, да. Sun is up, это я говорю всегда. Песня сыночек, называется вставай. «Сын проснулся», да. Ладно, что тебя интересует? Проснулись ли сегодня?
1: Ну, что в итоге там? Что с футболом? Я так понимаю, Испания выиграла.
0: А, это Димон был прав, мне это бесит, конечно. Ну да, был прав.
1: А он ставил на Испанию?
0: Да, да, да, он сказал.
1: Матчу?
0: Да, он сказал,
1: а
0: что говорит.
1: Он
0: ну, они, говорят, такие поживчики больше.
1: Как заметно, что я не
0: понимаешь,
1: не его.
0: Там, видишь, как получается? Ни одним Ямалем Испания-то хороша.
1: Так, оказывается,
0: как видишь, да? Ямаль-то забил, но забил не засчитали.
1: А, я вспомнила, то, что он говорил про то, что составчик сам бегунов.
0: Составчик такой, бегунов хороший, атака обалденная, да. Но в этом, на этом фоне, конечно, там ничего не смогли противопоставить им французы.
1: Да.
0: И в том числе Мбаппе. Ну, опять же, один Мбаппе там, ну, есть, конечно, слушай, ну, что мы там?
1: Он
0: конечно, есть хороший футболист.
1: Расстраивался?
0: А я все, я же пошел спать.
1: Ты не досмотрел до конца?
0: Ну, когда было уже все очевидно и понятно. Я только 2-0, потом Weekend Stories посмотрел. Викусика.
1: Все, я тебя поняла,
0: Викусик там смотрит, я поэтому по ее сторис только слежу.
1: Ну ладно, но по ощущениям, она наш, да, во-первых, футбольный корреспондент, Дима Слотин, простите, вы не столь компетентна, как Виктория.
0: Виктория очень компетентна, поверь мне. Она болела за Испанию неистово, так что весь Инстаграм.
1: А, она прям еще и за Испанию, да? Естественно. Ну так у нее вчера был хороший день.
0: Ну да, да.
1: И сегодня будет прекрасно. Ну шикарно, хорошо. Что нас ожидает? Когда финал тогда? А, сейчас еще один полуфинал должен
0: да,
1: быть, да?
0: Да, ты уже шаришь.
1: И там кто у нас получается? Аргентина? Ой, давайте сейчас пообсудим Аргентину после небольшой коммерческой
0: что?
1: Паузы.
0: Что? Месси натворил что-то?
1: Всех их будем обсуждать.
0: Хочешь коммерческую, будет коммерческая. Хочешь музыкальную, будет музыкальную.
1: Я хочу коммерческую. Я женщина, меня интересуют только деньги.
0: Это я себя понимаю.
1: Конечно, ты свою музыку себе оставь.
0: Это будет музыкальная пауза. Она будет состоять из Gayaza Brothers и новой песни, которая называется «Санта Лючия». И это не та «Санта Лючия». Абсолютно не та, друзья. Через минуту ее проверим.
2: Когда Sky & More говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез.

0: многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies!
2: Впервые в Латвии международный турнир 3 на 3 хайп-хоккей с участием мировых звезд хоккея команд из 8 стран. Там вы увидите самые быстрые и зрелищные матчи, а также уникальные бои Ice Fight прямо на льду уже 18 и 19 июля в Xiaomi Arena. Билеты на bilishservice.lv. Слушай утреннее шоу, участвуй в конкурсе и выигрывай билеты на 3 на 3 хайп-хоккей.

0: ну что тебя еще интересует?
1: Все меня интересует, что?
0: А, ну если, слушай, мы сейчас... Ну,
1: везде есть
0: все...
1: варианты того, что меня должно интересовать, скажи мне. Давай весь расклад, брат.
0: Давай про Аргентину и Англию тогда, ну что там будет? Как то по-твоему? Что тебе больше нравится?
1: Я не про это хотела сказать.
0: Ну, конечно, про это.
1: Я хотела сказать про то, что все-таки серьезно прям там... Считаю, что Аргентину протянули.
0: Ну, сейчас
1: и
0: проверим.
1: И скандалы, и петиции.
0: Сейчас будет проверочка.
1: Сейчас уже 2,5 миллиона человек подписало, подписали петицию об исключении вообще Аргентины с чемпионата мира. Говорят о том, что, ну, ребят, в такой нагляк очевидно, что ФИФА и судьи предвзято относятся к Месси, сборной Аргентины. Зачем остальному миру участвовать в чемпионате, если победитель уже определен? Исключите сборную Аргентины, дайте всем остальным равный шанс, кричат люди, имеющие право на свой голос.
0: Да, да, да. Ну, это неудивительно. 2,5 миллиона человек – это, ну, как бы не болельщиков Аргентины, запросто можно собрать.
1: Это много. Это много человек. Я считаю, что с таким мнением можно
0: считаться. Да, против любой страны ты можешь найти любое количество болельщиков, которые подпишут любую петицию.
1: А
0: любую петицию.
1: Ну, понятно.
0: Собери петицию об исключении Англии, найдутся 2 миллиона человек.
1: Хорошо, ты считаешь, что нет никакого повода?
0: Я считаю.
1: Что 100% подтасовали все, что касательно соперников, что за все, что они вообще не встретились, не столкнулись ни одной серьезной командой. Это говорит о том, что жеребьевку, скорее всего, как раз-таки ФИФА и подыграла.
0: Под жеребьевку я не могу ничего сказать.
1: А они говорят про то, что, ну, ребят, так не бывает вообще. Вы водите нас за нос, вы просто...
0: Мне, ну, там, я не знаю насчет жеребьевки, потому что, подожди, а как должна была быть? Вот, ну, чтобы с чем местами поменять, чтобы было бы все справедливо и честно, потому что
1: ребята, которые подписывали петиции, они говорят, ни одной серьезной команды не стало.
0: Ну, какой серьезной команды? Проблема в том, что сколько там, 30 команд больше, да, участвуют.
1: Да.
0: В любом случае, какая-нибудь из грандов сборных попадет на какую-нибудь шняжную группу. Это, извините, пожалуйста, тысячи извинений. Я просто так, фигура речи.
1: Да.
0: Да, конечно же, все сборные прекрасные, молодцы. Но когда какая-нибудь попадет в легкую группу, так
1: хорошо, это хорошо, статистика. Я тебя понимаю,
0: типа,
1: что ты
0: почему
1: все это оправдываешь.
0: Повезло Аргентине?
1: Нет, они говорят, это не повезло. Они говорят, что это уже не первый раз, что были проведены различные расследования, и что после победы Аргентина в чемпионате мира 2022 года те самые призовые 37 миллионов от ФИФА и 88 миллионов от какого-то еще центра, так я не знаю, организационного, были перечислены совершенно не в ассоциации футбола Аргентины, а конкретно компании в Майами. И на основе уже этих расследований говорят, а есть ощущение,
0: именно клубу Интер Майами, какая-то месть.
1: Примерно эту схему сейчас ребята вновь и на глазах у всего мира
0: проворачивают.
1: Да, это говорят.
0: Да.
1: Мы тоже, мы не внутри, да, и, конечно, мне казалось, ну как, это же спорт, это же все честно, причем, когда начинаешь, конечно, углубляться и даже начинать потихонечку по верхам, ты даже тот же, те же специалисты, кто в спорте уже давным-давно, и рассказывают о том, а кто же такие руководящие, те самые персоны, и что ты думаешь, что они чисты, как слеза младенца?
0: Я думаю?
1: Да.
0: Ну, есть сомнения. Ладно, хорошо, допустим. Но если мы ищем какой-то подвох в спорте, так лучше бы бой Макгрегора бы разобрали, который длился 60 секунд. По-моему, ничего.
1: Да, это мы уже разобрали.
0: Не длится 60 секунд. Не, ну понятно. Короче, я не могу сказать, что там что-то у Аргентины не заслужено.
1: Короче, ты веришь, и если Аргентина станет победителем, ты скажешь, все.
0: Ну, невозможно подстроить голы, которые забивал Месси и все остальные. Тащат Месси. А что, зря тащат? Посмотри, как не зря. Как это все выглядит, как это круто, как он играет и как играет сборная Аргентины, проверим сегодня.
1: Мне кажется, ты слишком поддерживаешь мужичков-боровичков в районе 40, которые что-то тащат. Почему? Подумай, сходи к своему психологу.
0: Ну, пора бы. Ну, я как бы был за Францию, если что.
1: Да, я понимаю.
0: Да, и я хотел Мбаппе видеть еще раз в финале, но
1: это было круто.
0: Я очень буду рад увидеть, потому что у меня такое было предчувствие, что Ямаля я еще увижу. И Мбаппе, конечно,
1: жизни.
0: Скорее всего, тоже, да. Ну, в любом случае, хотя не знаю, у Ямаля говорят, что там как будто

0: был чуть раньше. Ладно, ну в любом случае, какой...
1: Prime Era.
0: Да, кто будет играть с Испанией, либо Англией, либо Аргентиной, узнаем сегодня.
1: Uh-huh.
0: А что там, как протащит? Ну, будем смотреть, я не знаю. Ну, конечно, там
1: но
0: есть...
1: Ну, все же уверены, да? Аргентина пройдет.
0: Ну, что ты начинаешь?
1: Конечно, пройдет.
0: Ну, что ты начинаешь?
1: Завтра встретимся.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: В эту среду, 15 июля, в Латвии ожидается переменная облачность. Курсом в центральной части страны, а также в столице днем без осадков. Восточным ветром ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха на всей территории страны составит +20, +22 градуса. Ветер северо-западный до

0: Так.
1: Что мы по поводу футбола, ладно, понятное дело, там насчет самих игроков, но как же зрители и как же наша прекрасная Виктория Бекхэм?
0: Вот так, неплохо ты.
1: Да, Виктория Бекхэм
0: переключилась на то, что тебя интересует. Сейчас был, ребят, мастер-класс, как с футбола перейти на светские темы. От Натальи Г. Она, значит, начала издалека. Виктория Бекхэм – это жена Бекхэма. Бекхэм – это великий футболист.
1: Конечно.
0: Футболист – значит, футбол. С футболом мы переключаемся.
1: Речь идет про матч Англии и Норвегии. Тут все тоже понятно. Именно там появились фотографии папарацци. И все нам, женщинам, понятно. Значит, тот кричащий, орущий, пытающийся спрыгнуть с трибуны сам Дэвид Бекхэм, который переживал явно за все, что происходило на поле, а рядом его прекрасная жена, которая в самый ответственный и в самый важный момент с телефончиком, поправляя очечки, да, занимается своими делишками.
0: Ой, класс.
1: Своими делишками. Периодически поднимая взгляд, типа, я вообще присутствую, вот я здесь, если что. Но, конечно, это и есть тот самый пример, когда жена, любящая жена, поддерживает мужа и все, что приносит им деньги.
0: Но в борьбе за игру сборной Англии против Норвегии и рилсами проигрывают в одни ворота, как говорится, потому что выигрывают, конечно же, ее внимание, рилсы и прочие светские новости.

0: о чем рассказать?
1: Я буду много рассказывать. Да. Я буду много рассказывать и показывать. Потому
0: вот
1: что
0: это уже хуже.
1: Я собираюсь туда, куда трудно попасть, и я этим туда воспользуюсь. Да, я еще узнал, что у меня там какие-то билеты классные. Ой, ребятки, я все расскажу. Столько там, только в телеге.

0: парада. Move into the Sun от Hugo. Через пару минут продолжим именно с этим треком.
1: В июле в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную солнцезащитную косметику. Выбери лучшую защиту от Авене, Ларош-Посе, Биодерма, Бабе и других популярных брендов. В хороших руках. «Апотека».
2: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējušos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
3: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
4: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
5: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam.

0: vairāk informāciju mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
1: Еще больше товаров по ценам Зем-Зем в Мего. Больше выбора, больше выгодных покупок. Кефир Балтайс евро 25 и маринованная тертая свекла 89 центов. Зем-Зем цены в Мего.
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио ситуации на дорогах и пробки в столице. На Карле Умнегата в сторону Минибасгатова 15-минутная пробка. Там ремонтная работа. Все немножечко сбрасывают скорость для того, чтобы проехать участок, где снят асфальт. И это чуть-чуть замедляет движение, хотя там серьезных препятствий каких-либо там нет. А также движение затруднено на Круспилс. Около 5 минут небольшая пробка. И да, наверное, все из серьезного, что может нам помешать сегодня утром в плане дорожного движения. Да, но если у тебя есть какая-то информация, которая требует нашего внимания, то обязательно об этом рассказывай с помощью WhatsApp 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: На календаре среда.
4: Вау, доброе страна.
3: На календаре 15 июля.
4: Доброе утро.
3: Можно сказать половинка лета?
4: Да, можно. Я уже говорила это.
3: Ну, значит, молодец.
4: Я уже сказала. Я сказала, все. Ну, завтра мы перейдем за эту черту.
3: Черту ты перейдешь и так. В любом случае,
4: мне бы обратно вернуться. Ты же знаешь.
3: Эту грань, которую ты переходишь, уже давно перестали чертить.
4: Да.
3: Потому что уже говорят, так очередной.
4: А не имеет смысла.
3: Не имеет, да. Это там все, за гранью даст понимание.
4: Добра и зла. Но справимся и с этим. Ничего такого. Ничего. Mm-hmm. Главное, чтобы рецепты выписывали.
3: Удобная штука, хочется сказать. Ты тоже заценила, да? Рецепты вообще. Здрасте, вот мои документы, пожалуйста, вот вам. Идите и больше так не делайте.
4: Антибиотики работают.
3: Да, немножко.
4: А когда ты говоришь, на музыкальный фестиваль поедешь?
3: Немножечко. Антибиотики работают немножко хуже, поэтому...

0: Ничего такого. Ладно, у нас много музыки для нашего настроения. Если вдруг есть чем поделиться, 102-5037 наш WhatsApp.
1: Хотелось бы, чтобы ты поделился деньгами, но если их нет, давай какими-нибудь хорошими настроениями.
0: Собираем донатики, да? Вот так вот. Вот это все.
1: Донатики. Видишь, там натик указано. А то, что было до, никого не интересует.
0: Ну, хорошо, что тебя не интересует. Меня интересует, ребят. Меня интересует. Тогда, ну, мы должны за это тогда что-то тогда другое делать.
1: Да, слушай, что мы будем делать? Мы будем
0: разогревать камеры.
1: О, божечки, Эндрю, ты сразу... Это не...
0: Ну что?
1: Ты сначала еще...
0: План Б, ты знаешь.
1: Ты еще несколько челленджей тебе нужно, и потом все будет хорошо. Тогда уже можно вебкам включать. Будут конкурсы. Что будет еще?
0: Подарки. У нас есть билеты. Да, мы подарим и на один фестиваль. И, пожалуйста, тебе на хоккей. Да, на 3-3 хайп-хоккей у нас на этих выходных. Хоккей, да, и будут прямо оба дня играть сборные стран, но 3-3. Это интереснее тем, что мы сможем посмотреть на мастерство хоккеистов, как они
1: тут
0: техничнее будут.
1: Тут все такой экшен настоящий.
0: Да, да, да, так что два билета на это мероприятие у нас будет для одного из наших радиослушателей. Ну и в целом-то все как обычно, даже информация о погоде и много музыки, что самое главное на топ-радио.
1: Ура!

0: подожди, да. Ну никуда, ну куда ты спешишь? Не торопись, угу. Не торопись, пока что еще среда.
1: Не торопись-ка. Угу. Так говорят.
0: Это ты будешь уже
1: это
0: говорить
1: да.
0: себе на этих выходных.
1: Это да.
0: Могу лишь, я предлагаю обсудить, да, люди всегда делятся на два типа. На тех, кто оставляет какие-то комментарии, отзывы, и на тех, кто планирует, как я, всегда их оставить, и, естественно, не оставляют. А вот зря. Можно прославиться. Можно тем самым получить некоторую...
1: Ты опять где-то требовала книгу жалоб и предложений?
0: Хотела бы, да. Но это другая история. Сейчас мы поговорим про женщину из США. Она, не желая того, стала очень популярной. Короче, все дело в отзыве. Она отправила своего мужа за...
1: хлебом.
0: В ресторан за определенными блюдами. Все они заказали. Но она была расстроена. Ну, как расстроена? Она
1: ресторан так... быстрого питания, что ли?
0: Не, другое. Outback, мы можем про это говорить.
1: А прямо... да?
0: У нас такого нету, я
1: пришло,
0: не знаю.
1: Пришло, мне, пожалуйста, стейк средней прожарки, да?
0: Да, вот да, да, да.
1: С трюфельным этим...
0: Все именно так. Заказ был оформлен, все было серьезно. Mm-hmm.

0: И тут женщина пишет комментарий. Оставляет фото в тем самым ресторане. Она говорит: «Я в полном бешенстве», пишет Даяна. «Мой муж проехал весь этот путь, чтобы забрать наш заказ из Outback. А вы, люди, хотя наверняка хотела указать, что не люди, забыли лук батун». Я не знаю, что такое лук батун. Есть такой, или это неправильный перевод? Ну, неважно. Значит, какой-то лук батун.
1: Это она... выглядел плохо. Далее выглядел как батун.
0: Далее она объясняет.
1: Плохой лук.
0: Это было единственное, чего я хотела. Ну, ты чувствуешь, да, боль, разочарование.
1: Находилась ли она в этот момент в положении каком-нибудь?
0: Нет. Это женщина в возрасте, да. И, но, как бы, что ее прославило? Прославило ее следующий комментарий, который поступил буквально через 10 минут. Итак, внимание. «Мой толстый муж съел зеленый лук в машине и солгал мне. Мне очень жаль. Я не знаю, как удалить этот отзыв». Короче,
1: он сожрал лук-батон.
0: Да. Ну, ты понимаешь, что происходило в течение этих 10 минут в их семейных разборках?
1: Да.
0: То есть он сначала солгал, но он не думал, что она пойдет.
1: Сначала она пошла, написала коммент.
0: Нет. Она спросила, где лук? Он говорит, они не положили. Да, он уже солгал, понимаешь? Но он не думал, что она... сейчас пойдет и будет выносить весь этот сор из избы и рассказывать про этот лук. Но когда он уже увидел, что она пишет этот ужасный комментарий, который, возможно, повлияет на репутацию ресторана,
1: да,
0: он думает: блин, ну зачем? Даяна, ладно, давай обсудим. Это я.
1: Ты понимаешь? Да.
0: А она же наверняка бы сказала: ты идиот.
1: Не, возможно, ну, она такая приехала: где мой лук-батун? Ну, он говорит, ну, типа, не забыли положить? А она такая написала отзыв. Потом такая проходит мимо, такой: чувствую запах батуна. Где-то кто-то ел батун. Я такая: ну-ка, иди сюда. А он такой: да нет, что? Ну их сюда, иди.
0: Открывай рот.
1: Обнюхала его всего. И говорит: признавайся. Признавайся. Ну, дальше там шло еще серия угроз.
0: Ты представляешь, насколько женщина молодец, да? Все-таки она подумала, не, ну, напишет, добивается
1: своего.
0: Нет, она и объяснит, что все-таки я бы хотела удалить этот отзыв, но очень, ну, помогите. Ну, короче, в итоге все в городке теперь знают Даяну. Ресторан с хорошим настроением сказал: ничего, оставим и первый, и второй ваш комментарий. Ну, и лук в придачу. Но это уже моя предыстория. Но, надеюсь...
1: Чтобы ты поняла, я гуглю, как выглядит...
0: Я уже тоже смотрю! А я думаю, как его вкусно приготовить?
1: Что это за...
0: Что за женщина?
1: Мы такой... Ты палкой били?
0: Да-да-да.
1: Что это за ерунда? Это есть, что ли?
0: А она за этим отправляет своего мужа.
1: Да, ну, бред какой-то, да.
2: Его зеленые глаза...
1: Я знал, что тебя порадует новая песня Чеботиной.
0: Она не знала, что написала про лук Бату.
1: Давай еще раз. Зеленые глаза... Да, мы услышим эту новинку после. А также, ребятки, песня, которая нам напоминает о том, что у нас конкурс проходит в нашем приложении, это Радио Латвия. И это Кэлвин Харрис и Satisfy, 19-я строчка на ТОП-20. Это все мы услышим очень скоро на ТОП-радио. Оставайся с нами.
3: Gribēju vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam ar Mansarimi karti, pērkot vismaz divus saldētu mango iepakojumus Rimi 400 grami, par vienu maksā 1,99 €. Augļu un riekstu maisījums Rimi divi veidi 500 grami, 4,59 €. Kafijas pupiņas Selection by Rimi divi veidi 1 kg 17,99 €. Rimi.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 кг 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 кг 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.
5: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā.
8: Сосед. На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 19 июля. Куриные ножки Тяково €45. И зефир лайма 4 вида 2,49. Мего. Просто, удобно, рядом.
9: Пусть

0: Лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее. Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.

0: Ремешкин. Rive Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3

0: рекламный партнер ТОП Радио.
1: Вау! Ничего себе предложение! Стиральная машина на 9 килограммов с сушилкой – 389 евро. Робот-пылесос Xiaomi X20 Plus – 349 евро. Холодильник LG объемом 333 литра – 389 евро. Касину Кай. Предложение действует до 20 июля в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.

0: 3-3 хайп хоккей.
1: Для того, чтобы приобрести, кстати, билеты, нужно зайти на Билетшоу-сервис. Я прямо сейчас это делаю в режиме онлайн, потому что не могла подготовиться до этого.
0: Понятненько.
1: Но пытаюсь скрыть столь важный факт. Итак, 3-3.
0: Хотя не очень получается, да? Хочу тебе сказать.
1: Ну, в любом случае, 18-19
0: июля. Пройдет на этих выходных хайп хоккей. С 11 начинаются игры. И будут играть. 18 участвуют, да, и это...
1: Боже, это как? Настоящий
0: есть
1: кубок международный.
0: Да, да, да, полный список стран участников.
1: Ну, я тебе
0: там
1: не дам.
0: А в список-то, я список прошу.
1: Списка тоже нет.
0: Это можешь оставить. Так, в общем, главное, что игроки, сборная.
1: Давай так, самое важное, это то, что мероприятие продлится весь день, с самого утра до самого вечера. Помимо игр будут еще Ice Fights, это практически бои ММА на льду, я такого не видела никогда. Между этим еще музыкальные различные выступления, Судруба Сырц и другие диджеи, конкурсы. Поэтому это настоящее спортивное шоу для всей семьи. На протяжении всего дня билеты, начиная от 20 евро.
0: И возможность выиграть два билета сейчас прямо есть у наших радиослушателей. Надо дозвониться по телефону 25037 и сыграть с нами в игру, которая называется Words to Words. Мы вспоминаем, точнее не вспоминаем, мы прям называем фамилии известных хоккеистов, надо сказать их имя. Задача достаточно несложная, если ты немножечко любишь хоккей, немножечко...
1: И чуть-чуть ориентируешься. Чуть-чуть а нам именно такие люди и нужны для того, чтобы они
0: оценили.
1: Ну
0: а кому будет тогда интересно? Доброе утро, кто дозвонился?
2: Доброе утро, Иван.
0: Вань, давай попробуем, да? Надо три подряд назвать. Сейчас Наталья будет тебе называть фамилии. Она сама не знает этих имен, но
1: не
0: главное,
1: все,
0: чтобы
1: подожди,
0: ты знал.
1: Некоторые я знаю. Итак, Траумакс. Как его зовут?
2: Еще раз.
0: Траумакс.
2: Такого, походу, не знаю. Ну, какой-нибудь Каспар.
0: Близко.
1: Да.
0: Ладно.
1: Очень-очень похоже. Эдуард.
0: Эдуард Траумакс, он, кстати, является представителем, ну, во-первых, он будет играть за сборную Латвии.
1: Звездой.
0: Да, и он амбассадор этого хайп-хоккея 3-3 в этом году. Так что вот, сможете увидеть. Так,

0: Он звонился.
1: Алло, Артур.
0: Привет, Артур.
2: Ты что-то понимаешь в хоккее? Да. Ты да. Людей там, которые...
1: Ну, что-то более-менее, да.
2: Давай, Артур, ну немножко посложнее тогда. Бедард.
1: Да. Конор.
2: Вау.
0: Посложнее.
2: Ну, тогда, говорит. Пожалуйста, полегче. Овечкин.
1: Александр.
0: Так.
2: Масальскис.
1: Эдгар.
2: Ну, все.
0: Артур. И это правильный ответ!
2: Артур, ну ты не дал помочь тебе. Мы хотели с одной стороны, с другой, а ты все шайбы отбивал, и получаешь подарок. Целых два билета на то самое крутое шоу «Хайп Хоккей 3 на 3». В субботу, это 18 июля. Ты как, Артур, ты знаешь, с кем ты пойдешь?
1: Да, другана возьму с собой. О! Вообще отлично, как раз собирался покупать билеты, и вот, да, позвонил.
2: Отлично, это организаторам очень приятно слышать.
0: А собирался ты покупать билеты на где?
1: Ну да.
0: На каком, по какому адресу? Тикет-шоп?
1: Я не помню, я где-то там на Фейсбуке, у меня это реклама.
2: service.lv. Именно там. Води 3 на 3 хайп хоккей. И те, кто не смогли так же круто, как ты, выиграть, должны приобретать билеты прямо сейчас.
0: Да, а ты молодец.
2: Артур,
0: ты все
2: поздравляем.
0: Выиграл. Поздравляем.
1: Спасибо. Top Radio. We love summer.

0: Мадонна, ее Dance Eteria. Новинка на Топ Радио. Скоро в ваших радиоприемниках. Ну а также Леша Свик, Не лето и Мари Гу, Аритмия. Ну и еще один конкурс впереди. Билеты на Relive Fest мы разыграем скоро.
1: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
3: Сезон спречи из пардушина. Спортланд Вегас.

Впервые в Латвии международный турнир 3x3 хайп-хоккей с участием мировых звезд хоккея команд из 8 стран. Там вы увидите самые быстрые и зрелищные матчи, а также уникальные бои Ice Fight прямо на льду уже 18 и 19 июля в Xiaomi Arena. Билеты на bilishservice.lv. Слушай утреннее шоу, участвуй в конкурсе и выигрывай билеты на 3x3 хайп-хоккей.

0: and Play.
1: Сейчас мы хотим рассказать о том, что совсем скоро, уже 8 августа, считай, через пару недель, Relive Fest в Риге. Это крупнейший хип-хоп-фестиваль в Риге. Также, кстати, он будет проходить в Праге.
0: В Риге?
1: Но нас это вообще мало интересует. В Риге интересует, да. Потому что это, во-первых, на сцене Вондерсала. Во-вторых, у нас здесь, как хедлайнер фестиваля, Моргенштерн, которого все прям ждали. Ну, и остальных тоже ждали. Это Платина, Лил Кристал, Лил Моти, Флэш, Судорога, Сыр, Дзеду, Вия, Прусах и... Что
0: Прусакс.
1: Прусакс.
0: Да.
1: Прусакс. Хорошо. Прусакс. Я должна сказать лишь об одном. Меня, как человек, который любит посещать фестивали и врать об этом на всю страну, меня обычно всегда интересуют вот эти супер билеты дополнительные. Вот как я посмотрела, что наконец-то есть exit, return pass для того, чтобы приходить и уходить с фестиваля. Но фестиваль целый день.
0: Ну да.
1: Ты же не можешь быть закрытым. Вот можно к билету еще и приобрести дополнительно такую классную штучку.
0: Опцию, да?
1: Куда, есть, типа, зашел, мы вышел, да? Такое и разыграем.
0: Так, 25037, телефонная линия. У нас будет все просто. У нас будет три вопроса, три факта, точнее, об исполнителях, а точнее о тачках. Тачки, которые упоминаются...
1: Тема суперкары.
0: Суперкары. Супертачки, которые упоминаются в треках этих исполнителей. Надо дозвониться, мы просто говорим факт, да? Правда?
1: Да, нет.
0: Да, нет.
1: Да. Нет.
0: Кто-то знает, ну, все знают, да, там, какие тачки упоминаются у Моргенштерна, например. Немножечко меньше мы знаем, какие тачки упоминаются у других артистов. Но мы сейчас проверим. Это все вместе с Валерой, я так понимаю. Да, Валера дозвонился. Ой-ой-ой, что-то у меня там какая-то... Валер, подожди секундочку. А вот теперь ты. Привет.
2: Да.
0: Так, ну так, ты как за тачки? Ты разбираешься, да, вообще в целом? Ну,
1: там... По жизни.
0: Кадиллак, там, Ламба или Ферра, там, это, или... А?
2: Ну, что-то примерно, да.
0: Что-то плюс-минус, да.
1: Значит,
0: да,
1: что
0: да.
1: Можем гадать,
0: новый,
1: да?
0: Кадиллак.
1: Но ты не расстраивайся, если ты не выиграешь, то заходи просто на ticketshop.lv, приобретай билет.
0: Давай, первый факт.
1: Итак, в песнях Моргенштерна упоминается Бугатти, да нет?

0: Здравствуйте, Влада.
1: Влада, давай еще раз. Моргенштерн про Бугатти было? Упоминалось? Какой-нибудь
0: да,
1: песни?
0: Да.
2: У Лил Морти про Феррари?
0: Нет.
2: У Платина про Ламбу?
0: Да.
2: Все правильно?
1: Да! Надо, сейчас тебе оформим аплодисменты вот такие.
2: Ой, да.
1: Ладно, ну что, давай подтверждение же. Нас же попросят, скажут.
2: Конечно.
1: А что вы там наврали, небось, и все не так было. Смотрите, правильные ответы были. У Моргенштерна про Бугатти. Малоизвестный факт, да, он там то Кадиллак, то Ламба или Фера. Но про Бугатти он тоже пел.
3: У меня проблем, не могу потратить у себя в аренду.
2: Кстати, если что, налоговая в курсе про эти схемы, поэтому, ребят, это так не работает, не слушайте, пожалуйста, эти советы.
1: Так, кто у нас был? Про Феррари, мы не нашли никого в творчестве Лил Морти, да, по-моему?
2: Да, там ничего не было.
1: Там ничего не
2: говорили.
1: Было?
2: Нет.
1: Это был нет, а про Ламбо?
3: Она едет быстро, ты постой. Мы едем на Ламбо.
1: Мы едем на Ламбо. Песня называется «Ламбо», поэтому там все упоминается.
2: Я,
1: конечно,
2: надеюсь, что у рэперов как-то прошла мода на вот эту ланжую, непонятно что. Но...
1: А это с Федуком, кстати, фит.
2: А, хорошо.
1: Если что, у Платина. Да-да-да, ну что, все получилось. Поздравляю тебя. Влада, да, правильно я же помню?
0: Да.
1: Ты молодец. Ты отправишься на... Ты знала прям творчество этих исполнителей или ты так, ну, угадывала?
0: Конечно, знаю.
2: А кто твои любимчики тут? В списке этих звезд.
0: Всех слушаю.
2: Всех слушаешь? Ну ты молодец, Влад. А значит, да. Ты полностью кайфанешь на Relive Fest в Риге, который состоится уже 8 августа. Билеты на ticketshop.lv.
1: Ну а для тебя два билета...
0: Да.
2: For free.
1: Да.

0: Еще парочку классных треков услышим мы в этом часе. Это Сони Фодера с треком Feel Again. 18-я строчка нашей топ-20-ки. Ну а и эту мы знаем из Гергерт, Зиверт и Банк. Так, все это уже скоро на топ-радио.
1: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Мороженое Айс 35 центов. И питьевая вода 5 литров, только 65 центов. Зем-Зем цены в Мего.
4: Любишь получать подарки?
5: Тогда скорее в РД Электроник.
4: Потому что с 13 по 19 июля

0: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
1: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
0: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получайте подарок.
2: В июле в аптеках «Апотека» скидка 40% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, и многое другое для безопасного отдыха на солнце от «Бабе». В хороших руках. «Апотека».
3: Но идеи līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
4: Отёки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Более Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Более Цимс АБЦ.
8: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
9: Свежее, без добавок.
10: Свежее?
9: Свежее.
10: И местное?
9: Верно.
10: Без добавок?
9: Без добавок.
10: Очень хорошо.
8: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Стаса на дорогах. Расскажу только про те пробки, где потеряешь больше 10 минут. Это Карля Улманя, Гатва, в сторону Винни-Базгатвы, там ремонтные работы. На асфальт убрали, да, из этого немножечко машины притормаживают, и это создает пробку, ну, чуть больше 10 минут. Также 10-минутная пробка на Густава, замгала Гатва, в сторону Брибас, и 10-минутная пробка на Круспилс. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25030.

Патим заметал еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Yes.
4: Доброе утро, страна!
3: Доброе
4: утро, страна! Мы говорим это уже третий раз. Это значит, что уже третий час нашего утреннего эфира.
3: Я даже тебе это скажу. Доброе утро, Наталья.
4: Да, доброе утро, Андрей.
3: На всякий
4: себя
3: случай,
4: чувствуете?
3: Потому что, конечно, когда видишь тебя, не всегда утро кажется добрым. Но я знаю, что нас слушает многомиллионная аудитория.
4: Понедельник, либо вторник, либо среда, либо четверг, либо, что логично, пятница.
3: Да.
4: Но это точно не суббота и точно не воскресенье. Так мы определяем...
3: Календарь, да. Вот-вот, мы наконец-то научились им пользоваться. Ребят, у нас есть час утреннего общения для того, чтобы мы что-нибудь важное обсудили,
4: и
3: мы это сделаем.
4: Ой, а у меня есть темка.
3: Ой-ой-ой.
4: Есть темка.
3: Что, ты хочешь опять мне продать? Ты хочешь? У тебя есть новая бизнес-идея?
4: Нет, Эндрю,
3: тебе просто. Ты хочешь с меня денег?
4: Просто интерактив.
3: Сколько надо вложить? А, интерактив.
4: Да, я хочу кое-что обсудить.
3: Это бесплатно, по крайней мере, пока что еще.
4: Но, кстати, я не знаю, у кого-нибудь из наших коллег, кто слышит или слушает, есть что-нибудь сладенькое? Очень хочется. У меня кофе вообще без сахара, я не знаю.
3: Не знаешь?
4: Нету?
3: Смотри, кладешь сахар в него?
4: Подожди, где-то в нашем офисе, в каком-то из кабинетов, но я знаю, не кабинет начальства, где я роюсь постоянно, нет, другой кабинет. Там должны быть где-то сладости для сластен.
3: Да ройся уже в кабинет начальства, какая разница? Уже все это знают, Наталья.
4: Да?
3: Никто уже тебе... Уже, знаешь, смотрит на это.
4: Бери, ты не спеши.
3: Да-да-да, уже не... Нет. Бери выше.
4: Там. Я еще... Не в таких контактах.
3: Не в таких,
4: я
3: да?
4: Я в падл не играю. Так, ладно, давайте не про это.
3: Это хорошая шутка.
4: Ну, а что делать? Все, друзья, мы начинаем. Совсем скоро расскажу, что я предлагаю
3: хотел бы заканчивать,
4: обсудить.
3: Но, к сожалению, да, мы начинаем. Ладно, всем доброе утро.

0: Утреннее шоу.
1: Так, смотрите, с появлением различных GPT, Gemini, что у нас там еще, неважно, это без привязки к какой-либо рекламной деятельности, исключительно про искусственный интеллект, который стал доступен, который все используют, и
2: ну, нормально, ты назвала две уже основные, как будто сделала вид, что ты шаришь. Давай.
1: Да. Но в чем я шарю, я сейчас объясню тебе. Я заметила, что с появлением и с доступностью искусственного интеллекта в компаниях споры стали чаще происходить, но они стали короче. Понимаешь? То есть вроде как бы мы продолжаем высказывать свое мнение, типа, и все теперь такие, так, сейчас проверим. И спор, он вроде происходит, но намного короче. Типа, окей, все, хорошо, да.
2: GPT говорит так, да?
1: Да, GPT говорит так, Джемни говорит так. И да, у меня, кстати, последний спор, который был по поводу пенсионного возраста в Латвии.
2: Да.
1: Да. Как ты думаешь, сколько лет?
2: 65-67.
1: Да, а вот 65-67, хорошо. У женщин и мужчин?
2: Ну, у женщин 65, у мужчин 67, не знаю.
1: Вот, поэтому была ошибка. Представляешь, оказывается, пенсионный возраст в Латвии 65 для женщин и 65 для мужчин.
2: Я считаю
1: совершенно несправедливым.
2: Очень даже справедливо.
1: Нет, это неправильно. Это совершенно неверно.
2: Так, хорошо.
1: Ну вот, по поводу этого и был спор, короче. Ну, то есть у меня компания, знаешь, такой. Причем мне нравится, что я это обсуждала со своим младшим братом. То есть, как бы и ему, и мне до пенсии еще далековато. Мы просто выясняли.
2: Ты хотела узнать, одновременно ли вы выйдете на пенсию? Нет, ты раньше.
1: Да, в случае.
2: А ты хотела позже, да?
1: Да.
2: Нет, ты раньше. Ты на пенсии выйдешь раньше.
1: А я говорю, ты будешь дольше работать. Он говорит, я не буду дольше работать. А он такой еще, я вообще в Нидерландах буду, там другим. Короче, у нас.
2: Там другой пенсионный возраст.
1: Да. А самое смешное, что в этот момент подходит моя мать и говорит, вы серьезно сейчас? Вы, может, про мой лучший пенсионный возраст в паспорте?
2: Да, мать, отойди, у нас важные вопросы.
1: Решаем.
2: Я хочу, чтобы он больше работал, правильно?
1: Именно так, да. Поэтому я уверена, что у каждого есть какие-то такие совершенно дебильные, честно говоря, темы для споров, которые, ну, в последнее время вы решили с помощью искусственного интеллекта. Вот предлагаю это и обсудить.
2: Ты предлагаешь, что по последний раз решилась с помощью искусственного интеллекта?
1: Да, или такое, что тебе запомнилось, что, ну, вот, начали спорить, а потом, ах,
2: когда ChatGPT спас наш день.
1: Да, спас наш спор.
2: От какого-то всеобщего срача. Я понял.
1: 2-5-0-3-7.
2: WhatsApp.

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus saldētu mango iepakojumus Rimi 400 grami. Par vienu maksā 1 eiro 99 centus. Augļu un riekstu maisījums Rimi divi veidi 500 grami 4 eiro 59 centi. Kafijas pupiņas Selection by Rimi divi veidi 1 kilograms 17 eiro 99 centi. Rimi.
1: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
3: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
4: Сосед. На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 19 июля. Куриные ножки Тякова евро 45. И зефир лайма 4 вида 2,49. Мего. Просто, удобно, рядом.
5: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
6: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.
7: Вау! Ничего себе предложение! Садовое кресло с подушкой 79,99. Аккумуляторная газонокосилка 249 евро. Садовые светильники на солнечных батареях всего 39 центов. Касинукай. Предложение действует до 20 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
8: Mans, jo piemēr svaigs, piemēr gards, piemēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 14. Līdz 20. Jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. Jūlijam. Maksima.

0: А, ну что, мои дорогие друзья, как я уже сказала, с появлением и с доступностью ИИ как-то стали мы спорить как будто бы чаще, но, короче, быстрее выясняем информацию, но по самым дурацким и непонятным поводам. Итак, смотри, наш радиослушатель прислал Ригасатексмес Вена Браутсена билеты с Дерегума Терминю, я если Эпрекш транспорта, он Ир, ну, Пинаци с Пусотра Стунда, как Бейзес билеты с Лайкс, я Браутс Вэл Вайрак Петрус, Вай билеты Ир Дерега, Вайнау.
1: Некто
0: Джим Бим сейчас оставил нас просто в таком непонятном состоянии. Тогда скажи мне, друг, в итоге билет,
1: так,
0: который
1: подожди,
0: действует
1: не понял.
0: Полтора
1: еще
0: часа,
1: раз.
0: Но ты по-прежнему в транспорте находишься.
1: А еще ехать
0: билет,
1: еще несколько
0: да,
1: остановок?
0: Билет, как бы нужно выходить или
1: выходи,
0: билет.
1: Все.
0: Да, вот скажи теперь нам. Нас
1: причем,
0: надежды.
1: Если ты едешь, и ты есть, и у тебя остановка, а следующая остановка уже за терминшем, да, то есть уже выходит, то ты обязан попросить водителя, чтобы он остановил прямо здесь. Мост, значит, мост. Выход. А, не слушайте меня.
0: Это важно, но кто-то потом оштрафует кого-нибудь, а мы не знаем. Давай, дружочек-пирожочек, ты уже весь этот путь прошел, дай нам результат.
1: Дай нам результат, только чисто сухие факты с помощью искусственного интеллекта или другим.
0: Слушай, а недавно выясняли, пишут наши радиослушатели, о том, где похоронен Гитлер.
1: А где?
0: А вот так вот, это не просто,
1: да? Вы там нашли вообще или как?
0: Да, пишут.
1: Никто же не знает.
0: Но нам тоже, опять-таки, нужно... Вообще-то оказалось, что он несколько раз был перезахоронен для того, чтобы место, естественно, не становилось каким-то местом для каких-то непонятных культов и сообществ и так далее. И были секретные операции, где его перезахороняли не раз. В общем, такой серьезный поиск как будто бы. В общем, вообще это историческая

0: провести расследование.
1: Ну, давайте еще янтарную комнату поищем тогда. Что Кипр, это уже нам Анжела пишет, что Кипр греческий остров и самостоятельная республика, 30% общества вообще принадлежит Турции. Хотя она на Кипре использует греческий. Да, я в этом, этот фактик я знал.
0: Все мы спорили на эту тему,
1: да,
0: кстати.
1: Да, серьезно?
0: А я Кипр и Крит еще путаю все время.
1: А, это нормально. И просто я был на Кипре, я был даже на границе. Греческо-турецкой. Там забор, там, значит, автоматчики. Ну, это было давно, правда, но там все, вот это прям граница-граница, да. И там один город, вот так прям пополам разрезан этой стеной, этой границей. Чем интересно такое явление, но да, он какой-то частично турецкий, частично греческий. И как вообще самостоятельная республика, это вот недавно уже случилось. Когда я там был, там еще это была Греция.
0: Ну, там ладно. Еще до тебя было хорошо, после уже...
1: Ну, там уже было странненько, скажем так. Там было типа вот таких ребят, которые... Тагил. Да, таких уже было много. Ладно, что ж.
0: Ты был одним из них? Или?
1: Нет, мне было 16. Я еще не был таким из них.
0: Ты вспомнил. Ладно, мы тоже попросим наших слушателей вспомнить. Да не суть важно насчет именно искусственного интеллекта. Просто спор, который в итоге велся на странную тему. Ну, такой, ну, пожалуйста, про пенсионный фонд.
1: Тебе твой спор больше всего понравился, да?
0: Ну, он оказался для меня
1: странным,
0: трагическим.
1: Согласен.
0: Да. Но я готова.
1: Так,
0: 65 нормально.
1: 25037, WhatsApp для нашего утреннего общения. Сегодня споры, решаемые с помощью искусственного интеллекта или другим способом, тоже нам подойдет. И главное, чтобы это было странненько, главное, чтобы это было что-то необычное, правильно я понимаю?
0: Да, именно так.
1: Ты хочешь так

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Ситуации на дорогах и пробки столицы. Будем предупреждать, наверное, всю неделю, что Карля Улманя Гатва, в сторону Венивас Гатва из-за ремонтных работ. Там нет асфальта. Ну, как нет асфальта, там есть. Нормально ехать можно. Две полосы обе работают, но движение затруднено. Разумеется, добавляя скорость. А в данный момент пробка в оба направления, да, что при движении в Юрмалу 10 минут, что при движении в столицу, да, тоже, ну, там, правда, около 5 минут, но, тем не менее, пробка присутствует. Также небольшая пробка на Вантовом мосту в сторону центра около 5 минут. Небольшая пробка на Экспорт около 5 минут. И незначительная пробка на Густавзем-Галагату в сторону Брибас. Но там 10-минутное затруднение, оно такое, стандартное утреннее рабочее. В остальных направлениях достаточно свободно. Но если что-то упускаю, если есть дорожная информация, что ты наблюдаешь на дорогах нашей страны, ты обязательно об этом рассказывай с помощью WhatsApp 25037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Все, мы открыли окно, можете выходить. Но что для нас важно?
1: Не, ну ты не начинай, пожалуйста. Знаешь, это не безосновательно, я хочу тебе сказать.
0: Я понимаю, мы все это знаем.
1: И тоже берет. Использую я свои какие-то алгоритмы. Ну это же тоже машина. Есть что это было?
0: Понятно.
1: А, это ты старика врубила, да?
0: Да, да, да. Все это мы знаем.
1: Да, да, да, да, да. В этом есть элемент немножечко удачи. Ну типа, знаешь, как это? Пусть нас рассудит судья. Судья может тоже ошибаться.
0: Нет, настырные, настырные. Знаешь, что говорят? После того, как что-то посоветовал и во время спора, нет, она говорит, источник! Мне нужен источник! Ты говоришь, какой источник? Святой воды?
1: Просто пить хочешь, да, иди.
0: Источник! Мне нужен источник! Откуда эта информация? Я говорю, а в любых других спорах ты источник прям в библиотеке ищешь? Что ты тут прикидываешься умником?
1: Ну, а когда противоречивые данные? Знаешь, что я зарубился один раз с одним преподавателем математики по математическому вопросу?
0: Ничего себе, это когда?
1: Да.
0: В школе?
1: И, знаешь, ни в какой школе? Это в комментах, перестань. Что ты думаешь, в школе я там буду?
0: Я
1: был такой, что ли, в школе? Не, я могу рубиться-то, я же диванный эксперт, только так могу. Я зарубился с ним по поводу одного, там неважно было. Я говорю, так, я хочу, хорошо учил математику в школе, я все знаю, не надо мне тут лечить, та-та-та.
0: Да.
1: Он такой, нет, но есть правила там это. Я преподаватель, я знаю лучше. Он начал к своему авторитету, я сказал, знаешь, что я написал? Я сожалею, сочувствую вашим студентам, которые у вас занимаются. И был таков. Мне стыдно за эти слова, конечно, честно говоря, поэтому,
0: У тебя есть возможность сейчас извиниться перед этим человеком.
1: Не собираюсь, я был прав. Я был прав, я считаю, что я был прав. Да.
0: Ладно, говори про споры. Странный, неожиданный вопрос, который ты задавал, да и вообще, в какой-то момент вообще лучше села мысли, думаешь, а мы серьезно про это сейчас спорим? Зачем?
1: Ну так давай, читай эту интернет-историю, а что ты хотела?
0: А ты сейчас, мы уже так красиво все закончили для того, чтобы уйти на коммерческую паузу.
1: Нет, а так, как будто я извиняться за что-то должен был.
0: Это надолго.
1: Так не пойдет, мне это не нравится. Так давай прям песни тогда послушаем. Одинокий голубь.
0: Это песня актуальна, как никогда.
1: Сразу, кстати, две песни, топ-20 будут у нас. 14

0: забывай, голосовать, если нравится, на topradio.lv. И все результаты, как обычно, в пятницу.
1: Когда Sky & More говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас

0: Сарини и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Любишь получать подарки?
2: Тогда скорее в RD Electronics.
1: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
2: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
1: Электроника, бытовая техника.

0: Только товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
1: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получайте подарок.
2: Севенбет. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Стоунрок – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stonerock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stonerock LV.
4: Впервые в Латвии международный турнир 3 на 3 хайп-хоккей с участием мировых звезд хоккея команд из 8 стран. Там вы увидите самые быстрые и зрелищные матчи, а также уникальные бои Ice Fight прямо на льду уже 18 и 19 июля в Xiaomi Arena. Билеты на bilishservice.lv. Слушай утреннее шоу, участвуй в конкурсе и выигрывай билеты на 3 на 3 хайп-хоккей.

0: Пока окно открыто, я сейчас буду комментировать, что, ну что, мы все интернет-шуточки будем обсуждать.
1: Давай. Слушай, это Саша прислал нам эту историю, так говорит, доброе утро. Вот у нас был такой спор. Если глухонемой потеряет палец, то он будет на языке глухонемых заикаться или говорить с акцентом?
0: Ну, интернет-шуточка, да.
1: Ну, я не знала, что это интернет-шуточка.
0: Интернет-шуточка.
1: Что ты знаешь вообще про язык глухонемых?
0: Ну, короче, что он существует.
1: Да, но для меня вообще была новость в том, что я думала, что язык глухонемых
0: универсальный?
1: Один на всех.
0: Нет.
1: Да, а оказывается, что действительно такое понятие, как, ну,

0: акцент, но как диалект, и все это существует. И все это... Я думала, что все смотрят, не знаю, фильмы, да, там часто бывает, раз на глухонемые что-то говорят, и это как бы все глухонемые понимают. А оказывается, нет. Ты понимаешь?
1: Ну, что-то, наверное, схожее. Там,
0: вообще нет. Это точно если, например, так ты, же, как английский то... и русский.
1: А, понятно, да.
0: То есть настолько. И я думала, что они все могут взять эту книжку.
1: Какую?
0: Где этими точками. Угу. И все поймут. Там на какую-нибудь древнегреческую найдут, посчитают и все поймут. А оказывается, нет. Это также на всех языках. И буквы разные.
1: Так.
0: Понимаешь?
1: Ну да.
0: Я вообще была в шоке, я не знала. Я реально думала, что все, глухонемой из Риги поймет, глухонемого из Японии не поймет. И они не смогут прочитать одни и те же книги.
1: А про палец-то что?
0: А про палец, ну это, я думаю, ерунда. Ну это мое только мнение. Там вообще пальцы не так много участвуют.
1: Так.
0: Там, в принципе, все вместе же, руки.
1: Ну давай, давай, давай.
0: Движение рук.
1: Ладно. Для меня была новость, что глухонемые могут общаться по телефону через созвон WhatsApp.
0: Это ну по да. видеозвонку.
1: Конечно, да.
0: Ну, по видеозвонку нет. Ну, конечно, да.
1: Ну, конечно, да. Это мы... Вот, слушай, полезная функция оказалась.
0: Вот для чего она была создана. Хотя я считаю, что это неправильно, что...
1: Ну, они проще ли смс-ками? Все задумались такие, смс-ками можно.
0: Не, ну смс-ка, а вот тебе хочется все время набирать смс-ки? А если у тебя пальцев нет?
1: Так.
0: Ладно, пальцы одного. Короче, не суть важно. Ну ты так же не хочешь, ты для чего этот звонок делаешь? Для того, чтобы не печатать, не тратить свое время. И здесь так же.
1: Такого же можно, могу тебе парировать по поводу, как ты мне по поводу пальцев, а если ты страшный?
0: И что, это никого не волнует?
1: Да, волнует.
0: Андрей, тебя волнует, что ли?
1: Что, я страшный?
0: Да. Не волнует.
1: Здесь плохо выгляжу, например.
0: Ты поэтому на радио работаешь.
1: Да.
0: Все хорошо, все эти шутки, все мы уже...
1: Про точки ты не путай, говорит, это для слепых.
0: Подождите, ну все.
1: Слушай, какая хорошая пауза была, момент озарения у Натальи.
0: Тогда как? Подожди.
1: Навертела. А точки-то одинаковые или нет?
0: Нет, точки разные, точно. Это я узнала недавно, я была в музее темноты. Там про это рассказывали. Но я...
1: Ну вспомнила почему-то глухонемых. Наташ, давай ты как-то...
0: Все, ну, короче, на месте.
1: Музей тишины бы сходила, и там бы тебе все объяснили. Ладно.
0: Возможно. Все, друзья. Ты знаешь, вот если есть кто-то, кто мог бы нам про это все рассказать, потому что мы же вот живем, ничего не знаем. Ничего не знаем. Болтаем тут.
1: А как кто нам расскажет? Ну, мы же так...
0: А вот, может, у кого-то есть специалисты.
1: Ну, какой специалист? Ну, есть...
0: Преподаватели.
1: Не совсем наша аудитория, ты понимаешь? В чем дело-то? Мы никак не можем информацию передать.
0: Нет, а вот...
1: Ну, только на радиотекст как-то-нибудь, вот, может быть, если... Ой, ребятки, пока мы себя окончательно не закопали...
0: Мы на статью уже наговорили?
1: Ну, примерно, плюс-минус, да. На осуждение массовое это уж точно. Поэтому весь хейт, пожалуйста. Да, 1000 извинений, но если что, WhatsApp 25030.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 14.

0: такое мощное завершение этого часа нас ждет через 3,5 минуты.
1: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Ценолом в магазинах «Юск». Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах, мебели для дома и сада, матрасах, домашнем текстиле и многом другом. Покупай также на «Юск.ЛВ».
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Tsubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima.

0: Вот хочется сказать всем спасибо за утреннее общение. Было интересненько местами. Местами провокационно. Не зря нам картиночки дьявола присылают, которые говорят, я вас ожидаю.
1: Да,
0: в один котел нас всех. Но это ничего.
1: Ну ладно, а кто, если не мы, будем поднимать тут важные вопросы?
0: Важные вопросы. А мы готовы делать это и завтра, и послезавтра, и даже в пятницу. Но
1: без тебя.
0: Без меня это тоже не может не радовать.
1: Ты очень любишь, когда вся работа происходит.
0: Когда вся работа происходит.
1: Двигается, но без тебя.
0: Но я обещаю отработать. Я обещаю отработать. В нашем телеграм-канале кружочками. Вот только так.
1: Своими кружочками.
0: Обещание отработать кружочками, я понимаю, для себя не ново. Наталья, но...
1: Мои кружочки помогали мне в моей жизни не раз.
0: Это да. Это мы почему-то
1: верим. И не два. И не три.
0: А четыре. Все. Всем хорошего дня, друзья. И завтра в то же время мы продолжим внутреннее общение. Руза на следующие два часа.
1: Мы желаем вам хорошего дня. Правильно? Потом... Ты пожелал хорошего дня? Я не сказал.
0: Ну, я не знаю, насколько он будет хорошим.
1: Мы желаем хорошего дня тебе.
0: Да? Ну, тогда так
1: и будет. У тебя все получится.
0: Если мы пожелали, значит, так
1: ты
0: тому
1: лучший.
0: И быть.
1: Ты лучший. Твоя мама была права.
0: И бабушка. И вся твоя семья тебя пойдет.
1: А вот то, что говорил дед, лучше не вспоминай.
0: Да.

В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ-Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

Если вообще, у нас осталось ровно столько же. Безобразие какое-то. Конечно, там много надежд на сентябрь, но давайте так, не сильно очень будем наивными. Доброе утро, однако. С вами Рузанна. Ближайшие 2 часа будет много классной музыки. Много. Что хотите? Чего хочется? Напишите. WhatsApp 25037. Пообщаемся.

0: Шемишкин. RawFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
4: Вау! Ничего себе предложение! Виниловое покрытие для пола 33 класс 5,5 мм 12,49. Стул Домолетти до столовой комнаты 19,99. Кухонный смеситель всего 19,99. Кассинукай. Предложение действует до 20 июля в магазинах Кассинукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.

разгар рабочей недели, энергия, то, что надо. Она как раз вот с понедельника так по нарастающей идет. В среду все бомбит мощно, а потом оно так все, ой, да все, хватит, эта работа надоела. Хотя некоторым нашим слушателям работа надоела уже сегодня, а сегодня всего лишь среда. И пишет, а можно я уйду с работы раньше? У меня спрашивает. Видимо, намекает на то, что нужно поискать в праздника какую-нибудь отмазочку для себя или у кого-то, возможно, для начальства. В общем, давайте смотрим, ищем, есть ли сегодня день какого-нибудь отгула, день прогула. Нет, такого нет. Есть международный день варенья. Можете вот баночку съесть, если хочется. Есть день смотрения на фонари. В принципе, это такое что-то, наверное, успокаивающее, какая-то что-то наподобие медитации. Есть день рисования углем. Ой, только не говорите, пожалуйста, об этом моим детям ни в коем случае. День рождения маргарина. Не Маргариты, а Маргарина. Хотя Маргариты вас тоже сегодня поздравляю. Просто так, просто потому что классное имя. День всемирный. День навыков молодежи. Видите, ни одного дня, где написано, что можно не работать и уйти пораньше. День «Я люблю лошадей», день быть... не знаю, можно так говорить? Ну, раз праздник такой есть, день быть придурком. Хочется? Пожалуйста. Сегодня. Если это связано с тем, что вы свалите с работы, и вас так будут называть, у вас как будто бы есть такая косвенная отмазка. Есть от вас еще несколько заявок по поводу треков, которые вам хочется сегодня послушать. Поставим. А что мы будем ждать? Нет, мы все-таки будем ждать, потому что пока я найду, пока я это все напечатаю, давайте пока что послушаем трек «Say My Name». Это Florence and the Machine. А после нее уже...

Скажу, мне было очень сложно выбрать трек этой группы, потому что у меня было два варианта. Ну ладно, три, третий он такой лайтовый. Но вот два варианта. Про красивую жизнь или Columbia Pictures не представляет. Это невозможно выбрать вообще. И я поэтому просто руководствовалась тем, на какой трек больше прослушиваний в Spotify. Все просто. 15 лямов. А на Columbia Pictures 11. Так что победитель... Звучит прямо сейчас про красивую.

0: если не слышали, заценим. Repeat it, Martin Garrix и Ed Sheeran. Также скоро, буквально через 2 минуты.
1: Когда Sky & More говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
2: Впервые в Латвии международный турнир 3x3 «Хайп-хоккей» с участием мировых звезд хоккея команд из 8 стран. Там вы увидите самые быстрые и зрелищные матчи, а также уникальные бои «Ice Fight» прямо на льду уже 18 и 19 июля в «Xiaomi Arena». Билеты на bilishservice.lv. Слушай утреннее шоу, участвуй в конкурсе и выигрывай билеты на 3x3 «Хайп-хоккей».
3: Sezons preču izpārdošana Sportlands.

0: Times. А также нестандартный трек, необычный. Это The Weeknd и Anita San Paolo. Ну, вы уже знаете, вы уже его полюбили давно. Скоро!
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 € kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam plaša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Bullet Sims ABC. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bullet Sims ABC.
3: Любишь получать подарки?
4: Тогда скорее в РД Электроникс.
3: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
4: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту РД Электроникс до 100 евро.
3: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
4: Покупайте в магазинах РД Электроникс или на РД Vehicles LV и получаете подарок.
5: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy SmartTag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tik

0: 79 евро. Касину Кай. Предложение действует до 20 июля в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии днем будет преимущественно солнечно, только во второй половине дня облачность увеличится с севера, осадков не ожидается. Сохранится слабый ветер, преимущественно северный, температура воздуха поднимется до плюс 21-26 градусов. В Риге день будет преимущественно солнечным и сухим, а вечер облачным. Ветер подует с севера, температура воздуха в столице сегодня до плюс 24.

меня есть несколько ваших заявочек на сегодня, что вам хочется послушать, чего душе хочется. Некоторые треки я буду просто ставить без слов, вы будете понимать, что это для вас, но на некоторых хочется остановиться. И следующий трек, который мы с вами услышим, это 2002 год. Есть награды Грэмми, третий год, и это была номинация «Лучшая рэп-песня».

объяснение, то есть коллаборация. Успех, крутейший гигантский мировой хит, номер один. 10 недель возглавлял Billboard Hot 100, занял первые места в чартах многих странах, естественно. Один из самых успешных треков в карьере Нелли и Келли Роланд. Давайте подпевать и кайфовать. Очень классный трек. Сильно ностальгия. Ой. Это 4 минуты кайфа. Погнали.

0: Получите выгодный полет Air Baltic. Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
3: Top, top, top!
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 19 июля. Куриные ножки Тякова евро 45. И зефир лайма 4 вида 2,49. Мего. Просто, удобно, рядом.
6: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Лидл. Стоит того.

0: Черемешкин. Rolife Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все...

Есть у нас трек, который давным-давно напрашивается в наш плейлист. И раз уж сегодня я выполняю ваши желания, то, знаете, такой, это будет наш с вами эксперимент. И мне нужно будет ваше мнение. Мне интересно, как вам такое зайдет. И прямо сейчас кажется, как будто бы очень нежный трек, да, но не верьте, не будьте такими наивными. Это очень мощный трек от группы Five Finger Death Punch. Wrong Side of Heaven. Если понравится, то заряжайте его в свой плейлист. Я уже это сделала. Мне нравится. Мне просто интересно.

Ой, ну лично я безумно влюблена в голос вокалиста. Айван Муди его зовут, фронтмен с 2006 года. На самом деле именно этот трек, у него сотни миллионов просмотров, прослушиваний. Визитная карточка группы, американская метал-группа из Лас-Вегаса. Это одна из самых таких успешных команд современного металла. Тяжелые рифы, энергетика, ну очень крутые. И я вижу, что вам понравилось. Время от времени такое прям цепляет за душу, правда?

0: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
1: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
2: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
3: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
4: Любишь получать подарки?
5: Тогда скорее Verde Electronics.
4: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
5: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
4: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
5: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.

0: мы всегда немного волнуемся.
1: Местное без добавок.
2: Свежее?
1: Свежее.
2: И местное?
1: Верно.
2: Без добавок?
1: Без добавок.
2: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
3: Утро начинается не с кофе, а с них.
4: Завтра мы перейдем за эту черту.
5: Черту ты перейдешь и так, и так. В любом случае.
4: Мне бы обратно
5: тебе для этого...
4: вернуться. Да, ты, да, же, да. Знаешь. Ты же знаешь.
5: Эту грань, которую ты переходишь, уже давно перестали чертить.
4: Да.
5: Потому

0: А тебе очки работают немножко хуже по пятницам в субботу.
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
2: Из целого лому сова Элви. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4,89 centi. Vidusāzijas melone 1,19 centi kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: 7Bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7Bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии днем будет преимущественно солнечно, только во второй половине дня облачность увеличится с севера, осадков не ожидается. Сохранится слабый ветер, преимущественно северный, температура воздуха поднимется до плюс 21-26 градусов. В Риге день будет преимущественно солнечным и сухим, а вечер облачным. Ветер подует с севера, температура воздуха в столице сегодня до плюс 24.

Ой, забыла с вами обсудить футбол вчерашний. Да и ладно, мы с вами еще услышимся, увидимся с 3 до 5. Буду с вами, расскажете, какие у вас впечатления. Планируете ли смотреть сегодняшнюю игру Аргентина-Англия? Ну, в общем, был запрос серебро, что-нибудь из, ну, я выбрала «Я тебя не отдам». Услышимся.

0: уважаемые друзья, добро пожаловать на волну. Здорово, что мы с вами находимся в одном радиоместе, в одно радиовремя. С новым часом, с новым полуднем, друзья. Сегодня 15 июля. Мне кажется, можно говорить, что сегодня середина лета. И официально давайте провозгласим первую половину лета весьма вполне себе, но, может быть, даже удачно. Я не уверен. Хотел торжественнее звучать, а потом задумался на тему того, что вообще-то были и библейские дожди, вроде как и жара тоже немножко была. По-моему, нормальное лето, как мы привыкли, как мы привыкли. Добро пожаловать, надеюсь, сегодня. Что значит надеюсь? Да я просто уверен. Голову на отсечение. Сегодня у вас будет потрясающий, рабочий, полный успехами день, а потом собираемся смотреть футбол. Так что готовьтесь, друзья, все только начинается.
1: Это дневной эфир на

восхитительный. Даром, что среда. Середина лета, середина рабочей недели. И британские ученые снова радуют нас своими творческими находками. В очередной раз было доказано, что человек, который спит прилично времени, питается правильной едой, моет руки перед ней, соответственно, а еще не хамит без повода и убирает свою комнату, живет дольше, более счастливым человеком считается. И вообще, таких людей должно быть побольше. Уважаемые прекрасные радиослушатели, не сочтите за морализм, но я просто делюсь мыслями, которые у меня в голове. Вот какое правило для себя я вывел не так давно. Значит, смотрите. Во-первых, мальчику у микрофона 40 лет, и это прекрасный возраст для того, чтобы открывать новые, непаханные вершины горизонты. Большие, так сказать, перспективы открываются в этом возрасте.

декаду родители пытаются настроить твои ориентиры, какие-то оптики тебе наладить, чтобы ты в жизни лучше разбирался. И происходит процесс воспитательный. В третью декаду с 20 до 30 ты постигаешь науки с помощью института. Может, первый раз женишься, а может, даже разведешься. В третью декаду ты, значит, потомством наградил человечество, и все вроде хорошо. И жизнь твоя начинается в 40 лет. Это потрясающая новость. Чуть подробнее расскажу после песни.

возможности. Об этом вам расскажут, например, иероглифы восточные. Там вот то ли японский, то ли китайский, но точно один из них состоит из двух составных частей. Во-первых, сложности, во-вторых, новые возможности, потому что так устроен любой кризис. И из этого складывается, например, отношения с окружающими, отношения с собой. Отношения с собой рабочим и домашним. С собой дерзким и детским, мерзким и резким, хорошим и негожим. С собой красивым и строптивым. С собой вот нужным и нудным. Ну, правда, серьезно, во всех ипостасях. И, кстати, почему обязательно покупать мотоцикл? Многие говорят,

Очень сильная рэперка в этой песне, согласитесь. Мне прям понравилось. По традиции недооцениваю женский рэп, а тут прям с каждым годом все больше и больше убеждаю, что девчонки ого-го. Вырванная из контекста эта фраза хорошо звучит.

0: Радио.
1: Когда SkyNMore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
2: Свежие местные без добавок, свежие местные без добавок.
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежие местные без добавок.
4: Свежие?
5: Свежие.
4: И местное?
5: Верно.
4: Без добавок?
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Stoit tavo.
6: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
7: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies!

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Sviesti 1,5 litri 1,19 eiro. Rimi. Любишь получать подарки?
1: Тогда скорее Верде Электроник.
0: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
1: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
0: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
1: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок. RD Electronics.
2: Woo! I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Ready Fest ЛВ.
3: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden divi veidi, 1,5 litri, 59 centi un dzēriens Tērvete divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
5: Top, top, top!
6: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Мороженое Айс 35 центов. И питьевая вода 5 литров, только 65 центов. Зем-Зем цены в Мего.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
8: Wow!
7: No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars.

Цю 2-0, и это был очень... Сейчас подберу прилагательное. Этот матч был стремительным. Вот почему я так говорю. Серьезно, французы вышли, ну, не в ресурсе, понятно. Очень многие футболисты забыли на поле взять с собой мастерство. Это нормально, потому что всякое в жизни бывает. Вспомните то же самое Францию, Бразилию в 98-м году. Там бразильцы забыли на поле выйти. А тут произошло, что произошло, но мои эмоции, игра была стремительной. Огромное спасибо французам за то, что они, почувствовав свой провал, они не стали запирать автобус, что называется, окапываться в обороне. Нет, они попытались все-таки навязать свой футбол. Они проиграли очень достойно. Со счетом 0-2. Очень досадно. И первый пенальти был досадный. И второй гол был тоже, что называется, по методичке. То есть испанцы были элементарно сильнее, причем на несколько порядков. Удастся испанцам теперь выиграть чемпионат мира или не удастся? Я напоминаю, в 2010 году испанцы выиграли чемпионат мира после победного Евро. За 2 года до своего последнего титула испанцы выиграли Евро так же, как и в эту каденцию. То же самое. Нас с вами ожидает прелюбопытнейший финал. Кто в нем сыграет? Испания-Англия или Испания-Аргентина? Очень интересно. Сегодня второй полуфинал. Его мы тоже с вами обязательно обсудим. Ну или нет? Я пока не решил.

0: если скажу вам, что в этой песне что-то есть такое, знаете, немного бельгийское, вот ощущение такое, словно по бельгийскому Антверпену прогулялся или что-то, ну, по крайней мере, личные ощущения такие. Вообще, музыка — это прекрасный способ путешествовать. Берешь в одну руку приемник, топ-радио, безусловно, лучший источник музыки, а в другую руку берешь глобус. И вот так вот в постельке перед отходом ко сну смотришь, сочиняешь какие-то путешествия, веселишься. В результате очень интересно время проходит. Я для себя этот способ изобрел еще, когда сидели на изоляции много лет назад. Помните? Помните? Еще в начале тысячелетия, вот этот 2020 год, когда внезапно все оказались дома под замочком. Как? Вот единственный способ путешествовать было. Берешь в руки глобус и начинаешь рассматривать. Вот сюда обязательно полечу. Очень многие маршруты так и остались частью каких-то планов, знаешь, несбыточных мечт на данный момент. Но фильм еще не кончен, друзья. Продолжаем строить планы. Какие у вас планы на окончание, на вторую часть, на третью, четвертую четверть этого потрясающего лета? Делитесь на 25037, присылайте ваши летние вайбы, а мы их при каком-то удачном стечении обстоятельств обсудим. Вы слушаете Топ-радио. Правильно делаете. Молодцы. Хвалю.
1: Топ-мьюзик. Прямо сейчас. Песня из Топ-20.
2: Это Топ-20. Топ-радио.
3: Лидер этой недели. Место номер один.

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: komerciāli partneri Top Radio.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкнота помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкнота.
3: Еще больше товаров по ценам Зем-Зем в Мего. Больше выбора, больше выгодных покупок. Кефир Балтайс евро 25 и маринованная тертая свекла 89 центов. Зем-Зем цены в Мего.

Шемишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

Тебе 40 стукнуло, мне 40 с половинкой, друзья. И следующее, что произошло, после того, как я высказался, мне стало немного легче. Я такой, знаешь, отдышался и открыл интернет, а там новость. Сейчас тебе прочитаю. И она, мне кажется, она служит великолепной иллюстрацией того, что прозвучало в эфире в прошлом часе. Что называется, по следам, на правах реминисценции. В Австралии пожилая пара сбежала из дома престарелых, потому что ей там не понравилось. Копы быстро нашли беглецов и обеспечили им безопасность. Оказывается, переходный возраст бывает два раза в жизни, даже чаще, вероятно. Это ли не прекрасная история?

Господи, какая красота! Я даже представляю диалог, который был между бабушкой и дедушкой. Обратите внимание. Здесь написано «пожилая пара», но причем не указано, как давно они знакомы. Возможно, они всю жизнь вместе, возможно, они вот такие подельники всю жизнь и есть. С самых ранних лет они вместе лазали на яблоню за дикими кислыми яблоками, которые гораздо, как известно, вкуснее, чем те, которые покупные вот эти, декоративные. Куда интереснее испытать вот этот адреналин вместе. И, по-моему, с возрастом эта штука не угасает. По крайней мере, из этой истории мы именно такой можем вывод сделать. Вот, собственно, и все. Жизнь потрясающая штука. Наслаждайтесь, платите налоги.

0: tagad davojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
2: Когда Skyenmore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Skyenmore. Skyenmore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
3: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem.

Послушайте, пожалуйста, а вы обращали внимание, что летом ничего не хочется делать, особенно по работе? Хочется лежать под пальмой, желательно, чтобы эта пальма плодоносила раза 4 в год. Ничего не делать, ешь кокосы, жуй бананы, друзья. Мне кажется, это режим работы абсолютно, абсолютно во всех инстанциях. Вы знаете, я сегодня уже написал маленькое послание в компанию, которая производит оборудование. Я тут недавно прикупил себе новую штуку, у которой не работает кнопочка. Да? Ну, мало ли что может произойти. Заводской брак. Каждый сталкивался, я уверен. Вот, и я написал имейл, что называется, в службу поддержки. Это воззвание, помощь. Что делать? Кнопка не работает. Мужики, я вообще деньги тратил. Вот, и когда я писал, у меня был целый спектр эмоций. Вот это отказ, гнев, торг, депрессия, принятие. Я как бы принимаю ситуацию как есть. Я точно знаю, что они мне ответят, ну, в лучшем случае на следующей неделе, а может еще позже. И я понимаю. Даже более того, если они мне сразу ответят, я, с одной стороны, конечно, обрадуюсь, но с другой стороны, у меня будут небольшие сомнения. Вы что там вообще? Неужели у вас в жизни что, даже лета нету? Пожалуйста, пожалуйста, друзья, наслаждайтесь летом. Особенно если вы производитель техники, тот самый, которому я письмо написал. Да, можете отвечать, можете не отвечать. Я дождусь, все в порядке. У меня время есть. У меня прекрасное настроение. Я работаю на лучшем мире радио.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 19 июля. Куриные ножки Тяккова €45. И зефир Лайма 4 вида €2.49. Мего. Просто, удобно, рядом.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1,49 €. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half-Baked. 460 grami. 2,69 €. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
5: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
6: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Узнай вairāk spkc.gov.lv.
7: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на косметику Фармацерис для ухода за проблемной кожей. Скидки на кремы, сыворотки, очищающие пенки, а также шампуни Фармацерис для ухода за волосами и кожей головы. В хороших руках. Апотека.
8: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

из гороскопа, вот так вот обобщаю. Вы все молодцы. Вам следует немножечко больше работать по достижении, значит, своих целей. Сбыча мечт не за горами. Единственное, что нужно сделать, это крохотное волевое усилие над собой. И шаг за шагом, день за днем, никуда не торопясь, вы обязательно достигнете цели или нет. Время покажет. Ну как вам? Мне кажется, это потрясающий гороскоп, который более-менее соотносится со всеми знаками зодиака. Ну, в разной степени, конечно, безусловно, безусловно. Если люди об этом судачат, есть же, прямо есть настоящий апологет астрологии. Ну, видимо, неспроста. Но в любом случае, друзья, каким бы знаком зодиака вы не хвастались в беседе, у вас сегодня все будет замечательно. Я проверяла.

среда, а мы по средам с вами отмечаем день окружающей среды. Ну, потому что среда особенно такая. Ребят, мы на пороге нового часа, и сейчас не лишним будет заметить, что у многих людей были планы на этот день, но они постоянно перекульбитуются. Они, что называется, ведут себя очень часто так, как хотят. И мы находимся где-то между ожиданием и тем, что могло произойти. Верно? Тем, что нам нужно, и тем, что могло быть. Вот где-то посередине

0: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
1: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый

0: вокзале Цинтарі. Білети в Білешу-сервіс.
1: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Мини-мороженое в вафельном рожке 12 штук 2,49. Мороженое Gelatelli 4 по 72 грамма 2,99. И мороженое сэндвич с соленой карамелью 4 по 100 грамм 3,99. Lidl стоит того.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
4: Утро начинается не с кофе, а с них.
5: Завтра мы перейдем за эту черту.
6: Черту ты перейдешь и так. В любом случае,
5: мне бы обратно тебе вернуться. Ты же знаешь.
6: Эту грань, которую ты переходишь, уже давно перестали чертить.

0: ты вообще? Здрасте, вот мои документы, пожалуйста, вот вам. Идите и больше так не делайте.
1: Антибиотики работают.
0: Антибиотики работают немножко хуже, поэтому в субботу.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бурец ИПСАБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бурец ИПСАБЦ.

Вчера в новостях прочитал, что острая пища очень благотворно влияет на организм, если у вас проблем с ЖКТ нету. И подумал, что пока у меня нет проблем с ЖКТ, надо на ужин съесть что-нибудь такого, знаешь, ядрененького. И да, вы правильно догадались, друзья. Открываем кулинарную страничку. Весь мир пообедал, а ты или я еще нет. Кто про что? Орнитолог про выхухоли. Я вот сейчас больше всего думал о том, как здорово мне вчера удалось сделать отбивные. Это достаточно популярное блюдо. Многие люди умеют готовить отбивные, но вы удивитесь, узнав, что многие люди не умеют готовить отбивные. Это значит, что я сделал. Кусок мяса купил покрупнее, порезал его на слайсы. Да, есть такое слово. Потом извалял его в яйце взбитом и насыпал туда столько специй, сколько вообще... Ну, вот, конечно, я немножечко ушел в переборы, да. Надо бы поменьше. Но такой уж я человек. Полумер для меня не существует. И вот, значит, я все это сделал. Обжарил. Господи, я еще и картошечку сварил. А потом...

0: помните, когда Kanye West и 50 Cent зарубились, у кого больше продажи в альбоме будут? В 2007 году это было, как будто позапрошлой жизни. А позволю себе, друзья, позволю немного поразглагольствовать про любимого рэпера. Да, три факта обо мне. Я просыпаюсь утром с третьего будильника и не раньше. Я левша, а еще я долгое время угорал по Kanye West. Пока тот совсем с катушек не съехал, мне очень нравилось следить за его искренностью, поскольку я на полном серьезе считаю, что искренность — это новый панк-рок. Правда, серьезно. И новые бунтари — это вот как раз те люди, которые рискнули. Рискнули в том, что их обвинят в мягкости какой-то, в доверчивости, вот в сентиментальности. Всем этим Kanye West очень хорош. Богат, и всем этим он выложил себе дорогу в пантеон легенд. Правда, немного съехал с катушек. Да, да. Но я прям люблю это творчество. Мне нравится первый альбом, на котором он как гром среди ясного неба перевернул игру в каких-то таких канонах, что называется, не выходя за рамки. Следующий альбом Kanye West записал на студии Abbey Road, то есть замахнулся на наследие Beatles некоторым образом. Потом, до третьего альбома, он устроил целый матч против 50 Cent. Кто круче, я или самый рейтинговый рэпер современности? И, кстати, Kanye West тогда победил. И вот он находился на самой-самой вершине. У него был чемпионский пояс. Следующее, что он сделал, записал альбом, который станет вечностью, но для этого ему нужно было настояться. 808s and Heartbreaks. Это альбом 2008 года, где Kanye West, ну прям, ему там, он поет, что ему плохо в каждой песне. Ему там так плохо, что даже немного неудобно за него. А следующим в своем выходе в эфир я вам обязательно расскажу еще немного про другие альбомы Kanye West, как я их слышу. Но пока что, чему нас учит старина Kanye? Будь собой, все обязательно будет у тебя хорошо. В худшем случае с ума сойдешь, но это ничего страшного, сейчас мы все такие.
1: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Достойный вице-лидер. Место

Впервые в Латвии международный турнир 3 на 3 хайп-хоккей с участием мировых звезд хоккея команд из 8 стран. Там вы увидите самые быстрые и зрелищные матчи.

0: Джаджи. Уникальные бои Ice Fight прямо на льду. Уже 18 и 19 июля в Xiaomi Arena. Билеты на bilishservice.lv. Слушай утреннее шоу, участвуй в конкурсе и выигрывай билеты на 3x3 хайп-хоккей.
1: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
2: 11. Юлия Дурвис Вэрс отъявнотайс Макдоналдс. Ресторанс Гунар. Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
3: Top Radio with Love Summer.

0: любишь получать подарки?
1: Тогда скорее Verde Electronics.
0: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
1: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
0: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.

0: покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получайте подарок.
1: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Мороженое Айс 35 центов. И питьевая вода 5 литров, только 65 центов. Зем-Зем цены в Мего.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

еду, да про рэп. Такие уж мы люди, добро пожаловать на Топ-радио. А я вот задумался о том, каким вообще был Новый год, потому что сейчас середина лета, и можно сказать, мы на экваторе, годовой дистанции.

Завтра, когда мы в эфире снова встретимся, пожалуйста, не забудьте мне напомнить. Я вас буду просить, чтобы вы рассказали, как вы танцуете. Потому что, ну, это же очень интересно. Мы с вами любим танцевальную музыку. Стало быть, и танцевать тоже умеем, верно? Когда вы последний раз вообще плясали? Будете сегодня, не будете? Столько всего хочется еще рассказать. До конца рабочей недели мы с вами находимся на одной волне в это время. И до конца недели еще целых два эфира. Это потрясающе. За время этих эфиров обязательно что-нибудь расскажу про себя, потому что я еще пока не решил. Впрочем, слушайте, я обещал. Смотрите, я послушал очень классное мнение об искусственном интеллекте, которое у меня откликается, и речь о и музыке. Вот ситуация такая, что кто-то пишет трек в Суно и одним промптом это делает. В результате рвет чарты. А кто-то говорит, что нейронка никогда не сможет в реальную музыку. И, по-моему, это главный конфликт этого года в культуре, верно? Как будто есть две позиции, при которой вкус, ну, как будто превращается в соревнование, когда нужно доказать свою правоту. И на самом деле есть еще, ну, как бы, третья позиция. Есть люди, которые говорят, что и это окей, есть люди, которые говорят, что но есть третья позиция. И музыка, которую создает искусственный интеллект, она как бы существует. И ее будут делать. И она будет забираться в чарты. Но, например, в моем случае я выбираю живых артистов, потому что... Знаете почему? А потому что на их концерт можно сходить. Ты можешь не отказываться, не надо тратить силы на то, что искусственный интеллект будет развиваться. Искусственный интеллект не обрадуется, увидев тебя на концерте. А вот то, что современная музыка прямо приглашает нас с вами на выступление, в том числе и локальных артистов, я думаю, это мысль, которую можно таки поселить в голове. Есть же вообще возможность сходить на концерт, верно? Или даже поехать в другую страну на конс, просто для того, чтобы получить незабываемые эмоции. Сейчас эти эмоции особенно ценны, давайте их коллекционировать, и завтра на какую-нибудь еще такую тему пообщаемся обязательно. Ну а пока, большое спасибо всем за внимание, это был потрясающий дневной эфир, столько всего успели друг другу рассказать. Меня Никита зовут, и завтра продолжим, потому что завтра будет новый день. А пока что в эфире появляется абсолютно несравненная Рузанна. Любите да жалуйте.

Или вообще вы совершенно не смотрите, вас не интересует футбол, вы там за хоккей, а это все вот ваша футбольная, неинтересная, медленная дребедень. Тоже напишите, расскажите, за кого сегодня будете болеть? Англия, Аргентина, сегодня в 10 часов вечера.

Bizarre. Ну, вы уже знаете. Это Мадонна и Мартин Гэрикс. Их совместная коллаборация. Свежая. Услышим скоро. А также In the Dark. Селена Гомес. In the Dark.

0: Moving to the Sun. Через несколько минут.
1: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.

0: Бати заметал еще больше. Юрмосгаз 16 и кат локально 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Сейли айцина гаршу целюйума. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале

0: Tu bakī 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.

главным феноменом, который изменил индустрию стриминга. Он возродил интерес к эстетике 80-х и сделал мировыми звездами почти весь молодой актерский состав. Вышел этот фильм именно 15 июля в 2016 году.

большие не только номинации, но и победы имеет этот сериал. Критики многие считают, что сериал заслуживал еще более крупных премий. Однако научная фантастика и хорроры традиционно получают меньше внимания Академии. Ничего ж тут не поделаешь. Ну, стал сериал, правда, очень феноменальным. Идеальный микс жанров. Там и научная фантастика, и мистика, и хоррор. Подростковые драмы, приключения, детектив. В общем, история получилась интересной. Интересно не только взрослым, но и подросткам, и даже тем, кто младше. Ну, таким, у кого психика стабильная и крепкая. Такая ностальгия 80-х. Эти вот велосипеды, игровые автоматы. Там всякая вот музыка такая, фильмы Спилберга. В общем, там все-все-все было. Собрано то, почему многие ностальгируют. Персонажи, да, стали любимыми. И что интересно, что именно эти дети, которые начали сниматься в этом сериале, им там было кому-то 10, кому 11-14 лет, они буквально выросли на глазах у зрителей. И вот спустя 10 лет почти вышел финальный сезон, поэтому, в принципе, мы все наблюдали именно взросление этих героев в реальном времени. Ну, популярный стал очень сериал, номер один более чем в 90 странах. Это очень много. Сотни миллионов часов просмотров в первые же недели. Ну и одновременно все предыдущие сезоны вновь попали в мировой топ Netflix. Ну и что еще? 1,2 миллиарда просмотров франшиза набрала по методике там Netflix и стала одной из самых популярных в истории, в принципе, этого сервиса. Ну что ж, кто еще не посмотрел? Кто пропустил? Мне кажется, что пора это каким-то образом исправлять. Ну или кто не досмотрел, возможно, там первые два сезона видели, а до последнего не добрались. Не зря последнюю серию этого сериала показывали в кинотеатрах. Это гигантская редкость.

0: 12,99 eiro. Klasiskais sirs smiltene 5,99 eiro kilogramā. Ar mans rimī karti, gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1,19 eiro. Rimī.
1: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3 на

«Сосед». На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 19 июля. Куриные ножки Тяккова €45. И зефир лайма 4 вида 2,49. Мего. Просто, удобно, рядом.

с вами прямо сейчас послушаем завершение этого часа трек, наверное, один из самых популярных треков Macklemore. Я говорю про прослушивание там несколько миллиардов. Can't Hold Us. Это совместно с Ray Dalton.

Сегодня 15 число июля, прямо сейчас 16.04, если ты не знал. А еще в Польше сегодня день без мобильного телефона, поэтому если ваши польские друзья не поднимают, не волнуйтесь. И детка не возьмет телефон, если она находится там. Не зови, не проси, не кричи, она тебя не услышит. Позвони завтра.

0: А также Michael Gray, Road Deep, Can't Wait for the Weekend. Скоро на Топ Радио.
1: Юлты, свайги, униз,

0: 16,99 €. Klasiskais sirs smiltene 5,99 € kilogramā. Armands Rimī karti, gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1,19 €. Rimī.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: Завтра мы перейдем за эту черту.
3: Черту ты перейдешь и так, в любом случае.
2: Мне бы обратно
3: тебе
2: вернуться,
3: этого...
2: ты же знаешь.
3: Эту грань, которую ты переходишь, уже давно перестали чертить.
2: Да.
3: Потому что...

0: ты вообще? Здрасте, вот мои документы, пожалуйста, вот вам. Идите и больше так не делайте.
1: Антибиотики работают.
0: Антибиотики работают немножко хуже по пятницам в субботу.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10. Любишь получать подарки?
3: Тогда скорее в РД Электроник.
2: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
3: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту РД Electronics до 100 евро.
2: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
3: Покупайте в магазинах РД Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Vasaras razdīš pirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.

Вот такую музыку, да, мы сейчас с вами слушаем. А не так давно, ну, точнее, ну как недавно, ну так, средненько давно, в 2012 году, это было 15 июля, мир впервые услышал песню, которая, в принципе, изменила историю интернета. На первый взгляд, это был просто веселый танцевальный трек. Такой странный, необычный конный танец в нем присутствовал. Но всего за несколько месяцев он превратился в мировой феномен. Песня

Gangnam Style от исполнителя Psy стал первым видео в истории YouTube, набравшим 1 миллиард просмотров. Причем популярность была настолько огромной, что YouTube даже пришлось изменить систему подсчета просмотров, потому что старый счетчик просто, ну, он не был рассчитан на такие цифры. Песня возглавила чарты в более чем 30 странах. Сам танец повторяли все, от школьников до мировых лидеров, знаменитостей. И именно с Gangnam Style многие связывают начало глобальной именно популярности корейской поп-музыки. Еще задолго до эпохи BTS и Blackpink, которые мы уже сейчас очень хорошо знаем. И даже спустя годы трек остается одним из самых узнаваемых интернет-хитов всех времен. Ну уж извините, простите. День рождения сегодня у этого феноменального трека. Я оставляю. Мы будем слушать все. Вы готовы к этому?

15 июля в истории кино оказалось на удивление богатой датой. Именно в этот день в разные годы вышло сразу несколько очень известных и интересных фильмов. Прям все мы даже не успеем обсудить, но вот некоторые из них обязательно. «Крепкий орешек», «Die Hard». Это 88 год. Сегодня уже как-то даже сложно представить, но когда-то фильм, когда вышел, мало кто ожидал, что он станет классикой боевиков. Ну, то есть не было там особо ставок каких-то на него. Брюс Уиллис тогда был известен скорее как комедийный актер, и многие сомневались, что он справится с такой ролью, с ролью именно этого героя. В итоге Джон МакКлейн перевернул вообще представление о том, каким должен быть герой боевика. Не какой-то там супермен, а обычный человек, который устал, который получает травмы, которому страшно, но все равно он идет до конца. А фраза «Yippee-ki-yay» стала вообще классикой этого кино. Многие современные режиссеры до сих пор называют «Крепкий орешек» таким эталоном того, как нужно строить напряженный экшен. Еще про боевики, если в 94 году «True Lies», «Правдивая ложь» вышел уже с фирменным юмором Джеймса Кэмерона, где Арнольд Шварценеггер играет секретного агента. Фильм получил премию «Сатурн», а Джейми Ли Кёртис за свою роль выиграла «Золотой глобус». И интересно, что вот эта знаменитая сцена с танцем Джейми Ли, если помните, она была почти полностью ее импровизацией. А вот, в свою очередь, эпизод с лошадью в гостинице, они там снимали несколько недель. Настолько оказалась сложной именно эта постановка. Ну, давайте еще один. Это «Чарли и шоколадная фабрика», 2005 год. Пожалуй, самая сладкая премьера из тех, что мы обсудим. Режиссер Тим Бёртон, роль эксцентричного такого Вилли Вонки исполнил Джонни Депп. Ну и фильм собрал почти 475 миллионов долларов в мировом прокате и получил номинацию на «Оскар» за лучшие костюмы. Если хочешь такой красивой сказки с необычным юмором, фантазией, легкой какой-то моралью, то это отличный выбор для семейного просмотра, возможно, даже сегодня. Ну а пока мы прервемся на небольшую паузу. Скоро вернемся к остальным фильмам, которые можно будет добавить в свой список. Впереди очень скоро «What Would I Do?». Это Джон Ньюман и 642.

0: Solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
2: Впервые в Латвии международный турнир 3x3 хайп-хоккей с участием мировых звезд хоккея команд из 8 стран. Там вы увидите самые быстрые и зрелищные матчи, а также уникальные бои Ice Fight прямо на льду уже 18 и 19 июля в Xiaomi Arena. Билеты на bilishservice.lv. Слушай утреннее шоу, участвуй в конкурсе и выигрывай билеты на 3x3 хайп-хоккей.
3: Когда Sky & More говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
4: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

0: фильмов просмотреть. Возможно, на выходных. Мы уже обсудили «Крепкий орешек», «Правдивая ложь», «Чарли и шоколадная фабрика», «Гарри Поттер и принц полукровка». Это 2009 год. Лично для меня это самая любимая часть. Она самая эмоциональная. Я именно здесь больше всего плачу почему-то. Ну, очень эмоционально. Мне так кажется. Она достаточно такая темная, намного темнее, чем первые части. В общем, шестая часть знаменитой франшизы, и она считается, правда, одной из самых красивых визуально. Она получила номинацию на «Оскар» за операторскую работу, что вообще большая редкость для фильмов о Гарри Поттере. И да, здесь, правда, история становится заметно такой взрослой, мрачной. Финал тоже с гибелью одного из главных героев. Многие поклонники до сих пор называют этот момент одним из самых вообще, в принципе, и эмоциональных из всех серий. Фильм собрал почти 934 миллиона долларов в мировом прокате, остается одним из самых успешных в волшебной саге. Да, не могла я о нем не поговорить. И еще что интересного есть: на 15 июля 2022 году вышел фильм «Быстрее пули». «Bullet Train» — один из самых стильных современных боевиков. Брэд Питт играет такого, ну, неудачливого наемника, который хочет спокойно выполнить простое задание, но как-то оказывается в скоростном японском поезде, где полно киллеров. В общем, картина понравилась зрителям за динамику, за юмор, за ярких персонажей. Еще мало кто знает, практически все основные актеры сами снимались во многих драках без дублеров после долгих месяцев тренировок. Отдельный сюрприз – это несколько очень неожиданных камео, о которых лучше заранее говорить не буду, если хотите посмотреть этот фильм, чтобы не было никаких спойлеров. В общем, есть что выбрать, что посмотреть или сегодня, или на выходных, с семьей или без семьи. Но я надеюсь, что что-то вы записали. Ну, потом расскажите, напишите, как вам. У нас впереди небольшая пауза, музыкальное сопровождение. Мы продолжим скоро. Это будет Sad Girls, Bibi Rexha, David Guetta и много других треков на Top Radio.
1: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
2: Savu stūrīti sev šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Мини-мороженое в вафельном рожке 12 штук 2,49. Мороженое Gelatelli 4 по 72 грамма 2,99. И мороженое сэндвич с соленой карамелью 4 по 100 грамм 3,99. Lidl стоит того.
4: Morgenstern.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии днем будет преимущественно солнечно. Только во второй половине дня облачность увеличится с севера. Осадков не ожидается. Сохранится слабый ветер, преимущественно северный. Температура воздуха поднимется до плюс 21-26 градусов. В Риге день будет преимущественно солнечным и сухим, а вечер облачным. Ветер подует с севера. Температура воздуха в столице сегодня до плюс 24.

0: Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами. Любишь получать подарки?
1: Тогда скорее в РД Electronics.
0: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
1: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту РД Electronics до 100 евро.
0: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
1: Покупайте в магазинах РД Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.

Ну что, лето мы дождались, уже середина лета! Я только что осознал это, и осознал, что у нас новиночка от Gaia The Brothers, Sun.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио погоде. Этим вечером в Латвии преимущественно ясная погода. Без осадков. Северо-западный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 20 градусов. На Курземском побережье местами до 23. Латгала 21-24. Земгала, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 19 местами до 23 градусов.

0: Любишь получать подарки?
1: Тогда скорее Verde Electronics.
0: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
1: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
0: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
1: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.
2: Стоунрок – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Стоунрок с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Стоунрок LV.
3: Сезон спречи з Бардошина.

0: Заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Saga davojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sīra, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sīra mērcē. Ja esi sīra fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

середина лета, кстати. За половину лета я осознал, что... Да, эту фразу мы сегодня продолжаем. За любимые треки проголосовать можно, как обычно, на topradio.lv в разделе ТОП-20. Ну, а сейчас Лина и Red Square до Луны и обратно. Полетаем. WhatsApp 25037.

гимн аниматоров. Немного рекламы сразу после David Guetta, Hypton, Where's My Husband?

0: Дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Топ-радио, дорожная информация, пробки в Риге на Лепес, перед Улмня Гатве, на Густава Замгалы Гатве, от Гауэс до Бривибас движение затруднено, также Краст от Пурвиша до железнодорожного моста, Валдемар от Кипсала до Слокас и на Золы Тудес от Грамсдас до Ростка с пробка. Телефон для дорожной информации 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Electronics. Следуйте за новыми технологиями с нами. Любишь получать подарки?
1: Тогда скорее в РД Electronics.
0: Потому что с 13 по 19 июля за каждую покупку подарок.
1: Просто покупаешь акционные товары и получаешь подарочную карту RD Electronics до 100 евро.
0: Электроника, бытовая техника, товары для спорта, сада, ремонта. Все, что надо и даже больше. Только не забудь, до 19 июля.
1: Покупайте в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV и получаете подарок.

Передайте привет, скажите, чтоб не засиживался на рабочем месте. Вот такое сообщение в начале часа. Иногда от Филат Фукарас продолжений. Середина лета. Как оно вообще ощущается? Уже привыкли, уже да. Как будто бы всегда так будет. Нет, все хорошее и все плохое, кстати, рано или поздно заканчивается. К середине лета я осознал, что WhatsApp 2503.

0: Шемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Сосед! На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 19 июля. Куриные ножки Тяккова €45. И зефир лайма 4 вида €2.49. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: В Золандо распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золандо со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золандо.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
4: Утро начинается не с кофе, а с них.
5: Завтра мы перейдем за эту черту.
6: Черту ты перейдешь и так, в любом случае.
5: Мне бы обратно тебе вернуться, этого... ты же знаешь.
6: Эту грань, которую ты переходишь, уже давно перестали чертить. Да.

0: ты тоже заценила, да?
1: А как?
0: Рецепты вообще. Здрасте, вот мои документы, пожалуйста, вот вам. Идите и больше так не делайте.
1: Антибиотики работают.
0: Антибиотики работают немножко хуже по пятницам в субботу.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
3: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале.

0: дорожную информацию представляет «Евролом».
1: Радио, дорожная информация, пробки на Битернеку, Терицу до Улбракас, также Улмане, Гатвуот, Вациеш до Лепес, Густава, Земгал, Гатвуот, Терицу до Бривибас, на Лепес, от Марупес до Атпутас, Кристопол.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Волшебное время, когда хочется гулять ночью напролет, а что вы поняли, либо осознали к середине лета? Пишет Максим, я понял, что дети вообще не устают, а вот родители почему-то очень даже родителям, которые устали.

0: izcēl lielo lomu savā Elvī. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4,89 eiro. Vidusāzijas melone 1,19 eiro kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 eiro. Izmeklēti un mīlēti produkti. Elvī par savējiem.
1: Еще больше товаров по ценам зэм-зэм в Мего. Больше выбора, больше выгодных покупок. Кефир Балтайс €25 и маринованная тертая свекла 89 центов. Зэм-зэм цены в Мего.
2: В июле в аптеках Апотека скидки до 45% на определенную солнцезащитную косметику. Выбери лучшую защиту от Авене, Ларош-Пасе, Биодерма, Бабе и других популярных брендов. В хороших руках. Апотека.

Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио «Погодь» завтра в Латвии. Ясная, очень ясная погода, лишь немного дымки из облаков. Восточная часть страны, естественно, без осадков это все дело. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзамы. На побережье от 21, местами до 25 градусов по Курзамы. Латгалы 22-24, в Земгалы, Видзема, а также в центральной части нашей страны. Температура воздуха завтра днем от 21 и местами до 24 градусов.

Мне кажется, к середине лет самое главное осознать, что середина, что половина лета еще впереди. По крайней мере, календарного, и пускай будет больше. Пускай еще в сентябре будет тепло. Спасибо за компанию, спасибо за ваше сообщение. С вами

0: Впервые в Латвии международный турнир 3 на 3 хайп-хоккей с участием мировых звезд хоккея команд из 8 стран. Там вы увидите самые быстрые и зрелищные матчи, а также уникальные бои Ice Fight прямо на льду уже 18 и 19 июля в Xiaomi Arena. Билеты на bilishservice.lv. Слушай утреннее шоу, участвуй в конкурсе и выигрывай билеты на 3 на 3 хайп-хоккей.
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
2: All time favorites.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь. Одержимость рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены. Я не